Алёшки мои, 3 недели тесто кисло, да не выкисло. То-то люли, то-то люли, то-то Алёшки мои, то-то люли, то-то люли, то-то Алёшки мои, на печи вглубь пекла и поджаривала. То-то люли, то-то люли, то-то Алёшки мои, то-то Алёшки мои.